Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт!

0: баба, слыхали, он опять забегал. Котячий. Я не мог, бля. Овар, сокер, дядя.
1: Ну, тебя мы гей гонит.